почувайте пісменку неважке. Вбивайте ли ёж пуно година, ваша игра на мала малине фина. Вбивайте ли ёж пуно.